0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй секунд.

0: Дэвид Гетта, Алок и Stick Figure. Димтон и Сезария Эвора. Африканизм и Боб Синклер.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 6.